0: Чуек Паспорт 1, начало переможу.
1: Centre de Montréal, bonjour, instant 025 Lourdes, niveau 350.
0: Bonjour, 250 Lourdes, bonjour.